Я ж маю час на швидкий лейбл. Привет, я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам. Я вам.

0: Medical one's clear.
1: I'm direct. I'm showing you clear at 1018.
0: Do you have it neutral?
2: Go ahead.
1: 1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7 Or you can make a show of the address you are related to.